Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Яңа Шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Когда купил автомобиль, получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойно, нервы и голова.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Бұлға радиосы тәқдім ете. 8-ші октябрь, Қозан, Ленин есіміндегі мәдениет сарайында «Қойнар хитлер» концерті. Тотар эстрадасының яқты илдіздары, күңілеріне олаған «Қойнар хитлер» бір сәхнеде. Қатнашалар Венера Ғаниева, Зейнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлнос Хамильсур Шарипжановлар, Зинира хам Ризат Рамазановлар, Рафиль Жәләлиев хам Илмира Ғилфанова, Зүлфира хам Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина хам Рафаэль Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина.

0: Ильгарей, Лилиана Ирназарова, Ямли Тыркыны, Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова. 2026 ел, яш шикле 6+.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
2: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары Диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлде. Аферты түгіл.
3: Рүстем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь. Шулпан мәдәниет үзәге.
4: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тағын бір қат, ниһайәт. Эстрадабыздың үзінчәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптән күтілген ниһайәт программасы белән Қазанда. 20 октябрь Шулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратушыларда.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777, код 843 62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Татарстанның Саба урманчылығы дәүләт қазына учреждениесы жетекшісі урманчы Илхам Гайдулла улы Рахматуллин һәм Татарстанның оқыту тәжірибе Саба урман хужалығы дәүләт бюджет учреждениесы директоры Хаҗи Ибраһим улы Файзрахманов барлық хезмәттәшләрен, ветеранларны бәйрәм белән котлый. Саба урманчылығының ирешкән уңышлары сезнең тырыш хезмәтегез нәтиҗәсе. Барыгызга да саулык, гаилә иминлеге телибез. Урманнарыбыз шаулап торсын.
7: Давлян. Бердән бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
2: Яшикләү 6+2026 ел.
8: В АТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
9: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
10: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим итегіз. Яршикләуі 12+.
11: Яңа жүр радио топшыруының иғанашесі Кнауф, түзілу безеу материалларын жетіштіруші компания.
12: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
13: Болгар радиусы рекламы хизмета телефона 570-50-95.
14: Вильдан Абраров.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка

0: орнашқан біздің залларда шәһәр шоу-шоуын ортта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегез. Арскай усадьба қонақларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16.
1: Бруталь инеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнеде. Оны контрольда тотып болмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимулина һәм Шакур. Ешекле алты плюс. Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
2: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
4: Подробности на dialogauto.ru.
5: Я Шталан Плезерчо Олмаз Латыпов. Узенен тёвги концерт на Чокра. Козан, 5 октябрь, Шулпан на Дания Тузяга. Кильми Курми Колма. Билетлар кассада хам кассиру на втору сайтында.
6: О, кассиру, на тональный билетный оператор. Козан, пассуэрам, дрочи, ОКН, изунтиес, пишите,
2: Жырлы сәлем радио топшыруының иғанәшесі әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Ойгүл Ришатовна.
7: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Болгар радиосы.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт «Тант».

0: тек мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
1: Ешіклеу 6 плюс.
2: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Гүлназ Закирова, «Татлы алмам». Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.

0: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
1: 8-987-213-6013.
0: Чип и Дейл. Всегда построят.
2: Банк ВТБ ПАО.
3: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез,

0: бәкір шифханасында қоршылағыз. Біздің бәйрәм банкеті ол яқты хис кешірішлер, тәмлі ризықлар һәм бүтін ғойда үшін көңілді программа. Бәкірде каникул ял итүгенә түгел шын тірнәкләнү болашақ. Толырақ мәғлүмәт 888-269-23 телефон аша. Үзігізге файдалы бәйрәм бүләк итегіз.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Татарстанда 14-нче ел сайын уздырыла торган Ашык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время безнең заман» иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары bzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
3: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
4: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы күтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Элмет. Яшикова 6+.
5: Ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
6: Татарстан Республикасының

0: Иртәгә ни булыр белмибез.
1: Чермишен 107.7 FM. Булгар радиосында реклама.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: Булгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлю төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, яш чикләве 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Илнар Сәйфиев, Талбишек, Жыр Шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Булгар радиосында реклама.
1: В АТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
2: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гылфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, яш чикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории

0: территории Республики Татарстан и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о 14-м международном фестивале еврейской музыки, который состоялся в Казани. Это событие уже который год объединяет ценителей живой музыки, культурного диалога и настоящей этнической атмосферы. Фестиваль еврейской музыки проходит в столице Татарстана с 2012 года. На мероприятии традиционно представляют еврейские народные песни, клезмерскую музыку, современные авторские сочинения и эстрадные произведения. В этом году еврейская национально-культурная автономия отмечает 25-летний юбилей. Эта дата символизирует не только пройденный путь, но и многолетнюю системную работу по сохранению культурного наследия, развитию просветительских и творческих инициатив. Об этом нам рассказал руководитель национально-культурной автономии евреев Татарстана Аркадий Плискин.
1: Организатором этой автономии был Михаил Скоблеонок, а мы продолжаем его дело. К нам приехали гости из разных городов России, из Москвы, Екатеринбург, Ульяновск, ну и из Казани, конечно, и другие.
0: Аркадий Плискин поделился с нами историей создания фестиваля еврейской музыки.
1: Вообще история фестиваля, она интересная. Михаил Скоблеонок много лет назад, он был в Одессе. И в Одессе в этот день как раз они проходили по улице и играла еврейская музыка. И его как-то это сильно зацепило, и он говорит, а почему не сделать у нас? И вот, по сути, получается, у нас одни в Казани, во всей России только мы проводим вот этот фестиваль еврейской музыки. Так ежегодно. Фестиваль проходит, безусловно, благодаря поддержке правительства Республики Татарстан и спонсорам, которые помогают, также принимают участие в подготовке этого фестиваля.

0: больше людей. Мы надеемся и на будущий год. Получается, на следующий год это уже будет 15-й фестиваль, и он уже будет какой-то юбилейный.
1: Фестиваль открылся ярким театрализованным прологом, объединяющим мотивы многонационального Татарстана и еврейской музыкальной культуры. В этом году концепция фестиваля была посвящена юбилею еврейской автономии. Также на сцене выступили музыканты и танцоры разных народов мира. Для гостей праздника были организованы выступления клезмерских ансамблей, танцевальные мастер-классы, авторские проекты, а также розыгрыши призов от партнеров. Особое место в программе занял блок, посвященный танцевальной традиции. Гости освоили базовые движения еврейских танцев на специальном занятии. На открытии фестиваля приняли участие главный раввин Татарстана и Казани Ицхак Горелик, директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров, руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Ринат Валиуллин, вице-президент Федеральной национально-культурной еврейской автономии Игорь Дабакаров и многие другие. С приветственным словом гостям и участникам обратился руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Ринат Валиуллин. Он подчеркнул, что фестиваль давно стал знаковым событием в культурной жизни столицы и пользуется заслуженной любовью горожан. Еврейская автономия является одной из самых активных организаций в нашей ассамблее, которая объединяет 39 национально-культурных объединений. В нашей республике в мире, согласии и дружбе проживает 175 народов. И этим в том числе славится Татарстан, как и вся наша многонациональная Россия. Еврейская община – одна из самых деятельных. С 1915 года у нас работает синагога, еврейский детский сад, еврейская школа с этнокультурным компонентом. Это огромная работа, и это ваша работа. Мы дорожим нашей дружбой и многообразием, и очень надеемся, что так будет и впредь, поздравил участников фестиваля Ринат Валиуллин. Программа продолжилась камерными концертами и открытыми джем-сейшенами, где артисты импровизировали вместе с публикой. Завершился фестиваль большим финальным флешмобом. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. До новых встреч! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Куплено для Татарстана.

0: 39 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-5095.
3: Алмаз Зәкиев.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Эльмира Нагимова.

0: Ламаста маша сезнек шахарда. 9 октябрь Казан пирамида. Концертнең махсус кунагы Илсия Бәдретдинова. Яшекләү 6+2026 ел.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
2: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы күтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Элмет. Яшкава 6+.
4: Ихтибар! Терезе керек болса, Алтын Колны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Камал театрының күн шығы залында «Токташ» «Югалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм оның күрәші. Билетлар сатуда 16+. 2026 ел.
6: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильлерінің барлық моделлеріне 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
7: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары Диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобильлер болғандағы мәлді. Оферта түгіл.
8: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейский.

0: Низкое качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаннан.
1: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтырыл.
1: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
3: Қадірлі достар, Ғабдулла Кариев театры сізіне премьераға шақыра. 25 сентябрь 18 сағат 30 минутта, 26 сентябрь 17:00, «Ак пароход» спектакле, 16+, 2026 год.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
6: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-ші йорт.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Концертларға рахим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Яңа жүр радио топшыруының иғанашесі Кнауф. Түзілу безеу материалларын жетіштіруші компания.
2: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается

0: и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Вилдан Абраров.

0: Комбината СПССК Елмай.
1: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: радиосы. Тоқсандар да Биш FM. Болғар радиосы.
1: Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.